0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, у Польши 8. Россия нанесла ракетный удар по Киеве. Колькость ахвяр землетрусу у Венесуэле перевысила 1400 человек. У Беларуси скасовали еще 9 населенных пунктов. У студии Анжелика Ляльковская. У ночь на 28 червня Россия нанесла баллистичный ракетный удар по Киеве. Поводле мясцовых уладов потерпели 2 человеки. У Дарницким районе столицы вспыхнули несколько пожаров. Горели нежилый будинок, станция технического обслуживания и территория каля жилого дома. Поветренные силы Украины двоечи попереджували про погрозу баллистичных ракет. У городе гучали выбухи и дейничала поветренная тревога. А кроме Киева, вночі российские войска атаковали и другие регионы Украины. Поводле поветренных сил были зафиксованы запуски беспилотников, ракет и керованных авиабомбов у напрямку Харковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областей. Информация про махчим разбурение и новых потерпелых у гэтых регионах удокладняется. У Венесуэля протягивая расти колькость ахвяр.

0: Высокая.
1: Яна Уподляшкина.
0: 99.2 FM. Музыка, як ва життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
3: А для тебе не подается, что у всех артисты начинают с того, что у них нема спочатку досвіду, и это абсолютно нормально, когда ты не выходишь и не выполняешь роль Шопена на сцене?
2: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
4: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были один и три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже нашли решту нашего складу.
2: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
5: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно, молодежь что-то делает.
2: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
4: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и хучать на сцене.
2: Мы просто физически выросли.
3: Одно иншему не перешкоджает. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю, гэта концерт ваш на дні роднай мови. І мені він заповнився ще й тим, що ви привели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці. Хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за гэта вам з боку організаторського і з боку...

0: Розповідіть, калі ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мроїть, а реши ще й нову.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу. Потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное обучение, альбо окульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах. Але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после середней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 альбо 80% своего жития посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме этого, еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты играл?
2: Я играл разные спектакли, которые... Докладно не ведаю, кто написал, каб не схлусить, але, например, такие дитячие спектакли, бо это было довольно давно, я играл и анёлов, и гномов играл, и медведев, вельми много кого.
0: Чому сошёл?
2: На жаль, так сталося, что студия, якая утримлювала все эти театральные речи, она скончила свое існаванне, бо треба было съехать у Польщу. И эта студия теперь только вокальная. Але, калі б я засталася, я б там застався.
0: Зараз же будзе еще и ёсць працуе театральная студия Купалінка, ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не веду, что яна існуе. Я почитаю.
1: Помимо учебы, помимо этого, мы подростки, мы в свободное время живем. Живем самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, я думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великим рахункам.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот, поэтому, мне кажется, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослым жить все весело попросту, я бы сказала так, учи.

0: Дякую.
1: Мы сегодня так само подчас программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от этого периода и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дает вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И эта мысль мне очень много сил дает.
3: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми это мотивує, что я гляджу на то, як виглядає життя моїх сябров, і бачу, що моє життя значно більш насичене.
0: Окей. Нож пройде, день настане, і рухне бур, що поміж нами.

0: Анны Савицкой.
1: Радио «Рация». Белосток.
2: Свислович.
1: Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

Заглядели ща на небо, а нават у космос тягам апошних песень, тому тепер песня «Late for the Sky». Адабьем ща от фантазии у сучасности и послухаем сонграйтера Джексона Брауна с середины 70-х годов. При гэтым альбоме працавала амаль 20 музыкаў и прынамсі трох інженера гуку. А мы послухаем загалоўнай песні «Late for the Sky».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 11 година, у Польши 10. Президент Сербии заявил, что сыдет в отставку. У Парижа от наступства аномальной спеки за один день загинули больше за 100 человек. У Рогачеве разбирается дом, связанный с Владимиром Короткевичем. У студии Анжелика Ляльковская. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что войски краины рыхтуются до протяглого знаходжения у так званой зоне безпеки на полдне Ливана. По водле его слов, вывод израильских подразделений не отбудется, поколь групповка Хизбалла не будет цалком разброенная. На передодні Израиль и Ливан при посередництве Злучених Штатов подписали рамковое погоднение, якое повинно стать основой для умацывания безпеки на меже помеж двумя краинами. Израиль Кац так само попередил Иран об наступствах махчимых спроб перешкодзіць выкананню гэтага пагаднення. Тым часам ізраільская армія паведаміла пра авіаудар па поўдні Лівана, мэта якога паводле арміі абароны Ізраіля былі ўзброеныя асобы, што пагражалі ізраільскім вайскоўцам. У Парыжа за один день от наступства аномальной спеки загинули как минимум 109 человек. Про это поведомляет французская служба хуткой медицинской допомоги. У пятницу температура поветра у столицы Франции наблизилась до 39 градусов. Колькость выклику у хуткой допомоги выросла амаль на 80%, а больницы працуют с великой нагрузкой. Медики поведомляют про десятки выпадков спынения сердца и дыхания, а так само тяжкие тепловые удары. Хвали экстремальной спеки охопила шерох европейских краин, у тем лику Францию, Испанию, Италию и Польшу. Подобный надворье чекается и в Беларуси. На неделю понеделок обвещены червоную зровень небезпеки. У особных районах краины температура по ветру может досягнуть 38-39 градусов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сойдет отставку на протягу наиближайших тыднев. Про это он поведомил подчас выступления на праворадовом митингу в Белграде. По водле его слов, это будут опошние дни и тыдни на посаде керовника державы. При этом Вучич не удокладнил термины своего сухода. Ранее политик уже заявлял про махчимую отставку. Его другий президентский термин повинен завершиться у наступном годе от

0: сусветный хит тыдня.
1: Мьюз с композицией «Hexagons» – гэта пераможца голосованки у сусветным хите на хвалях белорусского радио «Рация». Шчыра вітаю, запрашаю тут Милана Вераснева. Песни пераможца мы послухали. На другим месцы «The Strokes» – «Fallen Out of Love». Гэтая композиция прогучыць не ў забаве, а так само. Традыцыйна нас чакаюць 5 свежих синглов, альбом тыдня, музычные новины, цікавосткі ды календар. Будьте з нами!

0: сусветный хит тыдня.
1: Maroon 5 вернулись с новым синглом «Heroin», первым премьерным релизом после делюкс-версии альбома «Love is Like». Композиция звучит как вертание до раннего фирмового стилю гурта. Яркий поп-роковый ритм, легкая фанковая динамика и познавальный вокал Адама Левина створяют отчувание живой эмоции и романтичного напружения. Музычный трек побудован на контрасте помеж мягкими куплетами и энергичным припевом, что надает песне драйв и сучасное гучание. Сингл промеркован до подрихтовки великого международного тура Maroon 5 у 2026 году, який охопит Европу и Латинскую Америку. Новая песня так само протягивает курс альбома «Love is Like» – больш особистый, мелодичный и эмоциональный этап у творчести гурта. Maroon 5 – «Heroin» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: картины музычного света.
1: Netflix представил трейлер документального сериала «Кайли», присвященного жизни и творчеству Кайли Миноух. Трехсерийный проект режиссера Майкла Харта объединяет редкие архивные кадры, закулисные моменты и новые интервью с самой певачкой, ее семьей и близкими коллегами. У сериале так само появляются Дэнни Миноук и Ник Кейв, которые рассказывают про разные этапы карьеры артистки. Особенную увагу у фильме нададено борьбе Кайли Миноук с онкологическим захворыванием и ее вертанию на сцену после тяжкого периода жизни. Премьера документального проекта отбудется на Netflix 20 травня. The Purple анонсовали новый студийный альбом «Splat», который выйдет 3 липня и уже называется самым тяжким релизом гурта за последние годы. Музычная кружилка обещает вертание до классического хард-рокового гучания The Purple. Тяжкие гитары, динамичные клавишные и могутный вокал Иэн Гиллана будут сполучаться с сучасным продакшеном. Альбом знову был записан разом с легендарным продюсером Бобом Эзерном, который працавал с Pink Floyd, Элисом Купером и Kiss. Концепция «Splat» будуется вокруг идеи трансформации человечества и разглядая конец не как разбурение, а как переход в новую форму існования. Релиз будет подтриман великим сусветным туром. Билли Айлиш выпустит специальный концертный виниловый альбом «Hit Me Hard and Soft – That's Our Life», записанный подчас ее масштабного сусветного тура. Релиз передает живую энергетику выступлений и включает концертные версии песен с опошней эры спевачки. Виниловое выдание будет выпущено обмежеванным тиражом и сделано целиком с перепрацованных материалов, а каждый особник отримает уникальный дизайн и коллекционную лентикуляр уставку. Проект так само связан с концертным фильмом, который Билли Айлиш сняла разом с Джеймсом Кэмероном. Новый релиз подкресливает имкнение артистки объединять музыку, визуальное мастерство и сучасные технологии у один концертный опыт.

0: Музичний календар.
1: 30 червня 1960 года народился Майкл Стайп, американский співак, фронтмен гурта Рем, впливовая фигура у альтернативным року. У 1981 у гэты ж день народилася Кимберли Уильям Пейдж, американская співачка и актриса, была и удельница гурта The Pussycat Dolls. 1 липня 1937 года народился Дик Дейл, американский гитарист, основальник серф-року. У 1939 у гэты ж день на свет з'явілася Джуди Коллинз, американская фольк-спявачка, вядомая своими социально значными песнями. 2 липня 1959 года народился Брайан Адамс, канадский рок-музыка с сусветными хитами. У 1975 у гэты ж день на свет з'явілася Мелани Браун, британская спявачка, удельница гурта Spice Girls. 3 липня 1949 года народился Том Уэйтс, американский спявак с уникальным голосом и экспериментальным стилем. У 1988 у гэты ж день народился Райан Льюис, американский продюсер и диджей. 4 липня 1949 года народился Джин Симмонс, басист и вокалист легендарного гурта Kiss. У 1954 у гэты ж день народилася Тина Чарльз, британская спявачка, одна з іконаў дыска 70-х. 5 липня 1953 года народился Ланни Крэпс, американский кантри-рок спявак и автор песень. У 1963 у гэты ж день народился Джордж Майкл, британский спявак и композитор, одна з самых ярких зорак 80-х и 90-х. Добрых музычных новинок и позитивного тыдня вам. Заставайтесь разом с белорусским радио Рация. Заходьте на нашу сторонку racia.com, голосуйте за уподобанную композицию, а мы сустранимся уже простый день, да подведем выники. Тут была Милана Вераснева.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11 година. У Генпрокуратуры заявили, что не будут поголовно карать за совесть с ЕГУ. У Мюнхене стартовал 43-й международный кинофестиваль. На летище Василя Быкова под Минском сегодня пройдет творчий пленэр. У студии Анжелика Ляльковская. Генеральная прокуратура Беларуси заявили, что не будут поголовно без разбору протягивать до отказности особов, связанных с Европейским гуманитарным университетом. Про это поведомил генеральный прокурор Дмитрий Гора. Поводле его слов, в Беларуси протягивается переслед за совесть с университетом, який улады признали экстремистской организацией. Разом с тем он подкреслил, что решения будут приниматься индивидуально. Ранее правоборонцы поведомили про массовые перетрусы у студентов, выпускников и их родных, а так само про криминальные справы, связанные с навучанием у Европейском гуманитарном университете. Улады стверджают, что университет нібыта вяде подрывную деятельность, однако правоборонча организация лишит переслед политично мотивованным. У середине червеня Киев наведали представники организации былых белорусских силовиков «Белпол». Сирот іншого яны сустракаліся с амбасадором по особливых доручениях МЗС Украины Ярославом Черногором. Ён означает, что гэты и ранейшие их визиты приносили корысть, бо идет передача вельми важной информации.
3: Під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України.
2: Перш за все, выники расследования потребны для формования санкционной политики. Частка звездок от Белпола выкористовывается для анализа разведывальной информации. Ее передают Раде Державной Безпеки Украины и особисто президенту Украины, означая Ярослав Черногор. Институт сусветной экономики опубликовал доследование, у яким стверджается, что российская экономика после больше чем 4 годов войны супроть Украины стукнулась с прикметами структурного знеселения. Означается рост бюджетного дефицита и истотное снижение доходов от нафты и газу. Авторы докладу лишат, что основными проблемами России становится дефицит працовной силы, обмежеванный доступ до технологий и вытворчих могутностей. Дальнейшее повеличение державных выдатков на войну может узмацнить инфляцию и залежность России от Китая. Поводле оценок экспертов, каля треть российского внешнего гандлю теперь пропадает на КНР, якая застается головным поставщиком многих важных товаров и комплектующих. У Мюнхене стартовал 43-й международный кинофестиваль. Открытие форума отбылось показом драмы про Томаса Мана и его дочку Эрику. Фильм рассказывает про вертание семьи Манов у послевоенную Немеччину и их подорожье по краине у период холодной войны.

0: Балканский блюз.
1: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
2: При микрофоне Ева Барцеловская. У сусветный день беженцев у Варшаве отбылся баскетбольный турнир. И я его наведала. Тому пропоную вам послухать, як гэта было.
3: Генера Бараницкая, правоборонца. У нас есть инициатива Fair Play, якая займается менавіта просовыванням спорта и правов человека.
4: Fair Play организовал это мероприемство баскетбол у сусветный день беженцев. Як гэта звязаны две темы

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Россия нанесла ракетный удар по Киеве. Венгры пропонуя открыть архивы коммунистичных спецслужбов. Беларусы протягивают святковать купали по всем свете. У студии Анжелика Ляльковская. У ночь на 28 червня Россия нанесла баллистичный ракетный удар по Киеве. Поводле мясцовых уладов потерпели два человека. У Дарницким районе столицы вспыхнули несколько пожаров. Поветренные силы Украины двойчи за ночь попереджували про погрозу баллистичных ракет. У городе гучали выбухи и дейничала поветренная тревога. Окромя Киева, уночи российские войски атаковали и другие регионы Украины. Поводле поветренных сил были зафиксованы запуски беспилотников, ракет и керованных авиабомб у напрямку Харковской, Сумской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. У свою чергу Украина нанесла два удары по российским нафтоперепрацовывающим заводе. Подробности удокладняются. У оккупованном Крыме поведомляют про удары дронов по теплоэлектростанции у городе Сааки. Там зникла электричность. Нагадаем, Владимир Зеленский днями обвестил про 40-денную операцию по примушению России до миру. От часу российско-белорусских вучений у Захад 2021 Беларусь воспринимается украинцами как погроза, кажем по Садр по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Тому шмат проблем, якія выникают у белорусских громадян в Украине, связаны с безпековым фактором, бо Республика Беларусь застается плацдармом для наступу на Украину.
3: Те, що після осені 22-го року було, грубо кажучи, заморожено цей напрям, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт. Це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Нагадаем, что российские войски уворвались в Украину у темлику с территории Беларуси после проведения учений «Захад-2021». У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужбов. Мета – сделать доступными архивные материалы тайной полиции коммунистичной эпохи до 70-й годовины подавления венгерского повстання, якое будут означать 23-го кастрычника. Раскрытие архивов планируется сопроводить створением незалежной комиссии с уделом действенных супрацовников спецслужбов. Комиссия повинна вызначить, какие документы могут заставаться засекреченными. Сярод выключения материалы, раскрытие яких поводле проекта может нанести шкоду относинам Венгрии с краинами Евразвязу, Европейской экономичной просторы альбо НАТО. Про это поведомляет Bloomberg. А беларусы протягивают святковать купали по всем свете. На Подляшу вчера у Залуках, что в гмине городок, пришло традиционное святкование купальночка. Там выступали разные мастацкие и песенные коллективы, отбылся обрадовый карагод и пускание венков по реце Супрасель. И вчера ж у Варшаве беларусы означили купали на Open Air фестивале «Варушняк», який собрал диаспору и гостей из інших краин. До свята долучилася Светлана Тихановская. И уже сегодня купальский шпацир с фольклористкой Полиной Куранович пройдет у Вильни. А у Калифорнии у гэты ж самы день на березе Тихого океана отбудется купали с Сержуком Долгушевым и Надеей Нортон. И сегодня ж у Беларуси у гальшанах так само пройдут традиционные купальские святкования. Свято пройдет у дворы гальшанского замку и будет должиться до позднего вечера. Нагадаем, у минулые выходные у Музея народной архитектуры Озерцы

ljudi. Budzie presvječena ja tym, pađe jam zvrš 80 gadova i davnine, mačana je vačima herojev mojih ranijših peradač. Tady, dzieci. При микрофоне Анна Шайковская. Заставайтесь с нами.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Владимиру Денисіку родам звалила у гарадоцкай гміне пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі звыш 80-гадовай даўніны.

Прийшов я в другий клас, 1 вересня, помню, як десь рано, 5 годину, такий був вибух, німці напали на Польщу. За шиби падали попросту. Тут і в піщаніку при Вороновіцькій ходив я глядіть, яка яма. Та хата сховалася по ту яму. Такий німець Гітлер дав розполох, для поляка вже певні за страху б могли помирати. А другу на стації. То була війна. Усе. І за 4 дні німці, оказується, у моїй вісці під липами розложили собі скурані столики, бріються, радіо грає. То їм була вичечка, а не війна. Ну що їм сказати, наша армія польська була зброєна в коні, кавалерія, а німець мав чолги і зброєні самоходи панцерні. Їм це було тільки, я говорю, що забава, а не війна. Посели они под липами, у нас были страшные ельки, липы огромные. Тень им бардо было на меня, кажа, ком-ком, нашмаровал мне хлеба. Такое, что на теперешнее то паштет, напевно. А кава была одразу соложа на костки, я тебе скидали. Я боялся, першали, почастовали меня. До хат до нас не уходили, только все на подворку. И рассказывали для ойца, что тут не будут они, тут будет рушлян. Дошли до городка и вернулись назад. Наступила русская армия, видите, как то было дуже войско. 17-го перешли границу, а тут пока пришли, было 17-го десята. И у нас широкий пляц за улицей, такая ломка. Поставили кухни, и тут было чуть не штаб, одним словом. До хат не уходить їм не можна було, говорити з нами не можна було. Такі ригори не мали війська. А ми так ждали, що так будуть наші приятелі. Ні? Моя хрещена була така партійна, висока. За комунізмом дрижали наші люди. Вже то прийде велика радость. Ставили брами при школі. Такі портрет Сталіна, образ, і пише: «Да здравствует великий вождь народу рабочего класса!» И я помню, уже пошел я до школы, до белорусской, и без черви эту политику все били. А еще вернулся, то учился писать, и мы ее теперь. Вершик помню: «Не садиться в хате хлопчику малому, кличе горечка, тягнуть санки с дому. Мамочка голубка просит сын так мило, может, и на речку погулять спустила б». А мать отказа: «Ну, слухай, слухай, як ты утопишься, то не приходь до хат». Такая была поговорка. Ну, и такое было прожитие на белорусской школе. Учила меня хросна мати. Моя батька, двоюродная сестра, была тоже по царской школе, грамотна была. И страшно отдана была из-за коммунизма, за политикой. А директора школы уволила, прислали русского, чтобы зондил. Аж нарешті по Новому року, 40 рок, поглядели, какая доброта, зачала бы вузка народу. Лесничих, гайових, каляяжей таких высших стопнів, усіх на Сибір. Попускали руки радость своим коммунизмом. Приехал секретарь из партии, уже гмина не была в городку, а в заблудове. Тут тяжко был доезд, далеко. И заложили колхоз в Валилах на 1940 году. Заложили у нас, и на нашей гмине еще Мелешки вёска тоже велика. Ну и что, в колхоз не пошли все. Мой батько перейшов, сдав коня, сдав упраж, усе. А то по-сусідську ніц не мав. Гультай був такий, не хотів робити на землі, тільки десь поробити, посидіти під хатою. І він ніц не дав. І такий самий був членок. І така була сплудельня. І потім, що оказується, батька поставили ксінговим в колхозі. А відомо, у кінці року був заробок, виплата. А что день с тобой есть,
Нас было троих, я наименьший. Помню, босы ходил до школы, мать наплела, бо не было за что купить. А который не пошли в колхоз, батьки на здорово пошли на фабрику у Пештанику, довозили торф аж с Рабиновки за 12 километров. Они добрые гроши имели, и они имели. И цукерку хлопцы ели, и обуты были, а я босы захожу. Ну, какая это мне кривда? И мать плача, батьку, Витька ты, Витька, як будем жить? Ну, я что, дети? Слезами я помню, блюся, и внимание, на кого будешь кричать? А не можно было наракать на власть, бо, может, загрожало. Такая была политика тяжкая.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. У России палав еще один нафтоперепрацовывающий завод. У Венесуэле протягивает расти колькость ахвяр разбуральных землетрусов. Сегодня день памяти Янки Купалы. У студии Анжелика Ляльковская. Лукашенко полетел из России в азиатское турне. Маршруты покуль не называются. Пресс-служба Лукашенко только поведомила, что той вылетел у регион Усходней и Паўднёва-Усходней Азии, где наведе шарах краин и проведе перамовы на наивысшейшем узровне. Сегодня у России палав еще один нафтоперепрацовывающий завод у Славянску на Кубани. Видео из подорожниковой сдымки фиксуют шматлікие чахи узгарання. Гэта не самые великие НПЗ. Объемы перепрацовки нафты там складают каля 3 мільёнаў тонн за год. Однак выпадение частки его могутности ускладнить и без того непростую ситуацию с палевом на поудне России. Беларусь с Витебска Андрей Лопатнёв у интервью инициативе «Белпол» расповел про свой удел у боевых деяниях у складе российских подразделений, а так само про великие страты у своем отделе. У 2024 году он подписал контракт, стверджая, что трымал каля 2500 долларов и был накираваны на службу як радиотелефонист. Лопатнёв описывает удел у боевых штурмах на боку России и заявляет, что его группа понесла тяжкие страты, с прикладно 200 человек у полон трапили только 7, остатние загинули або зникли. И он кажет, что сучасная война моцно изменилась, широко використовуются дроны и минные поли, и это істотно снижает шансы пехоты на выживание. Ранее Лопатнёв имел криминальное минулое и отбывал покарание у колонии Орши. Сярод представников белорусских демократичных сил после ультиматума президента Владимира Зеленского выявились два погляды на махчимое деяние по ликвидации российских ретрансляторов у Беларуси, которые помогают наводить российские дроны на цели по Украине. Хтось поддерживает любые деяния украинского боку, а хтось лечит недопущальным атаковать ретрансляторы на белорусской территории. Ситуацию прокомментовал амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор.
3: Белорусским демократичным силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії.
2: Нагадаем, что 22 червня российские ретранслятори были отключены, про что заявил Владимир Зеленский. У Венесуэле протягивает расти колькость ахвяр разбуральных землетрусов. По водле пошних звездок загинули не меньше, як 1430 человек, больше за 3000 отрымали ранения. По водле оценок ААН, свыше 50 тысяч человек лечатся зниклыми без звездок. Больницы працуют на меже своих махчимостей и отчувают острый дефицит леков и медицинских материалов. Для координации воротовальной операции керование наибольш потерпелыми районами передадено войскоўцам. До пошуково-воротовальных работ уже долучились больше за 1000 международных специалистов. Сегодня день памяти Янки Купалы. Он загинул 28 червня 1942 года в Москве. Поэт сорвался у лестничный пролет готелю Москва у вынику несчастного выпадку. Такая официальная версия. Але вокруг его смерти існуют спречки. Приводятся аргументы, что Янка Купала был забитый супрацовниками НКВД. Янка Купала был одним из главных творцов белорусской национальной литературы и символом белорусского отраджения початку 20-го стагодия. Он узнял белорусскую мову до узровню высокой поэзии и створил творы, которые сформовали сучасную национальную самосвядомость. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сходину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: Сегодня в нашем помежном регионе чекается вельми горячее надворье. Днем поветра прогреется до плюс 37 градусов, ночью температура понизится до 20 градусов. Опадков не прогнозуется, будет переважно ясно. У регионе протягивает дейничать червоне попереджение об моцной спеке. Синоптики раюць по махчимости позбегать знаходжені на открытом сон.

По легенде, эта гитара належала калисти Брюсу Уиллису. И она неким чином трапила такой вольный продаж, сдается, у паун-шоп. И она была набыта там одним из наших гитарных спекулянтов. Это все другая половина 90-х. У Менску зусім нема инструментов музычных и нема магчимости набывать их. Их могут только привезти, альбо на замову, альбо можно будет обрать с того, что яны уже привезли. И вот гэтые люди на свой страх и рызыку обирают нечто в Америце и привозят сюда, у Беларусь. И вот гэты гилд, по легенде, належал калисти самому Брюсу Уиллису. И Брюс Уиллис быцем бы грал на им. И особливостью той гитары было, что яна была крыху таўстейшая за звычайный дредноут. И вот гэтая дека, якая у меня, как вы бачите, пляската с прыгожей инкрустацией, и она была зроблена с червоного древа. Гэта мае назву арчтоп. Арочное такое перекрыццё. И она была выпуклая сюды, до мяне. Имела вот гэтые долы, низы, больше глубокие, чем звычайная гитара. Можно сказать, что яны такие были крыху загулки, такие у-у-у. И гэта выразно чуваць в этом записи. Вы можете почуть. Я калі граў вот гэтые басы, адразу адчуваў усім телом, что там ёсць вот гэты дол. Яны адказвалі на мои пальцы глубиной. Бачите, Ямаха так само отказывает. Але там стояли новенькие струны. Я користаюсь фосфорной бронзой. И вот гэты арчтоп с червоного древа. Запись самой песни отбывался у лепшей на той момент студии, якая была в Украине. Гэта была студия Белорусского радио на Червоной. Там у великой зале, у якой, звичайно, сидеть оркестр, был только я, и вы будете здивлены, але у меня за спиной танчила Саша Котьер. Это такая прихожуня, модель, и она досить часто ездила с нами на концерты, потому что тогда у нас во всех музыков было уражение, что необходимо иметь такую менеджерку, якая будет домовляться с организаторами, якая будет шукать спонсоров, якая будет подобаться усім. И Саша Котьер усім подобалась. И натурально нам самим она вельми подобалась, она вельми прыгожая. И вот она у меня за спиной танчила с вялізной вот гэтай палкой, посохом, кием. По-ангельску это называется рейнстик. По-белоруску это посох дождю, ти кий дождю. И вот с этим кием дождю она танчила у меня за спиной, а мне треба было заиграть песню одним дублем. Там есть у этой песни уступ, потом 5 куплетов, вокальная частка и апошний куплет, коли мы выходим с песни. И вот студия. Там за окном, там, где сядзіце вы, там студия. В окно такое я бачу оператора, инженера, бачу Змітера и Вероніку. Тут сяжу я в слухавках. У меня за спиной танчыць Саша Котьер. Микрофоны. Обовязково треба расповесці, что студия была обсталявана, ну, вельми подобна до студии Abbey Road. В Лондоне были микрофоны Neumann. Это самые лучшие ламповые микрофоны с широкой мембраной. Яны сдымают, по-перше, яны сдымают все, что есть в студии, а по-другое, яны все, что сдымают, робят надзвичай пригожим. Вот, коли вы чуете вот эти слова, ламповый гук, это менавіта про их. Потому что весь тракт запису музыки был ламповый. Микрофоны ламповые, преампы до их, предвзмацняльники ламповые. Потом яны все выходили в ламповый пульт. Вялизный пульт на червоной. Сдается, его больше нема. Это вялизный пульт 24-канальный. Там так само были ламповые преампы. И все это выходило в ламповый магнитофон. Вот на такую стужку. 24 каналы, стужка.
яна дазваляла запісаць цэлы гурт. Але чамусьці мы записывали все одним дублем. Вот все, что вы чуете, музычная частка, гитара и гэты рейнстик записаны одним дублем у студии на Червоной. Инженером запису был Морозов. И он был не просто инженером. Можно сказать, что он был продюсером, ти сапродюсером. Потому что мы все разом вырашали, что будет с музычным материалом. Мы вырашали, как это будет гучать. Але от Морозова мы отримывали вельми слушные такие парады, потому что его был великий досвід менавіта працы с коллективами, працы с гуком. Только дякуючи ему заявилися вот гэтае гучанне надзвычайнае. Самое цікавое и нечаканное, уже подчас звядзення, коли он начал миксовать голосы, он чамусьці вывел голос Вероники наперед. И так сталося, что у песни «За туманом» солируя не Змітер Войцюшкевич, а солируя Вероника Круглова. Не своим широким таким голосом, с таким долом пригожим, бархатным, а солируя досить тонким, таким стриманным вокалом, с моцной опорой на вокал Змітера Войцюшкевича. Вот это крыху холодное и отстроненное такое гучание, это и есть, напевно, фишка этой песни. Тогда мы до конца этого не разумели. Мы дейничали просто интуитивно, крышечку под тиском Морозова, крышечку под тиском того, что мы чуем, а чули мы не то, что чуете вы. Мы были крыху зачарованы вот этой студией, этим обсталяванием, этой атмосферой, чудом створения нового материала, потому что, зрозумейте, до этого мы еще не чули вот такого крыги. Это были, напевно, самые первые моменты. Тогда же была записана, сдается, и этот котик, и еще нечто больше простое. Але з'явился вот гэты цуд, з'явилось вот гэтае аранжаванне песни «За туманом». Як гэта часто бывае с музыкой, гісторыя с запісам песни не скончылася, а только пачалася. Таму что нам трэба было яшчэ некім чынам представить гэтую музыку для наших гледачоў, до наших слухачоў. И праца пайшла по двух шляхах. По-перше, нам треба було записати цілий альбом, бо тоді ми мислили не синглами, а тільки альбомами. А по-друге, треба було створити відеокліп. Ескіз вокладки зробила Зоя Луцевич, і вона зробила пригожий такий калаш зі свого каталогу і зробила ось гэтых, ну, не ведаю, ось гэтых шаманських таких духов криві, ось яких ви бачите на вокладці. А логотип був створений Вовом Цеслером. Так, і знову Вова Цеслер – гэта мой сябра, гэта мой добрий геній. Калі мені треба нешта грунтовне, я завсюди звертаюся до його. Я попросив його створити логотип гурта «Криві». У мене серед ідеї було тільки ось гэта «Дабл В». Ёсць такі колодзіж на Беларусі «Журавель». І ось калі паглядзець, то гэты колодзіж выглядае ў выглядзе літары «Дабл В». І ось Володя Цеслер сеў. Гэта не было 5 хвілін. Гэта была даволі такая грунтоўная праца. Ён стварыў гэты логатып. Ну, на мой погляд, гэта сапраўды нечто надзвычайнае. Вось гэты логатып гурта «Крыві», ён адначасова нагадвае і некую карону старажытную, і там ёсць вось гэты калодзіж зашыфраваны, і ёсць там сэрца. Карацей, гэта таксама цэлы мастацкі сусвет. Вось гэты логатып «Крыві», вокладка ад Зоі Луцевіч. І мы паехалі на гастролі з гэтым альбомам. Альбом мы записали, неяк звяли, и поехали в Нямеччину.

вже надійшла зима, вже було холодно. У Німеччині ми набили собі, це доволі смішно, ми набили собі дубленки. Усі втрох. Ми поглядели одно на одного. По-перше, тоді зими були вельми холодні. На Білорусі особливо було холодно. І нам було потрібно неяк утепляться, по-перше. А по-друге, у Советском Союзе вот эта дубленка, это была отзнакой статусу, отзнакой богатства и отзнакой чего-то такого годного. И вот эти дубленки, они каштовали, сдается, по 50 евро. То бок, они были вельми танные. А гроши у нас уже з'явилися, и мы вырашили, каждый сам себе самостоятельно, але каждый из нас набыл вот эту дубленку. Чему я так подробязно про это рассказываю? Потому что в этом клипе, які ви всі бачили. Ми всі апрануті ось в гэтыя дубленки. І навіть Вероніка Круглова вельми трапно пожартавала, що може нам поміняти назву гурта і хоча б на гэты момент і називатися не гурт Криві, а гурт Дубленки. По кліп ми звернулися так само до нашого сябра, лепшого на той момент кліпмейкера, магчыма адзінага, каго мы ведалі. Гэта быў Анатоль Вечар. Той самы Анатоль Вечар, які ўжо здымаў вельмі паспяховыя кліпы для гурта НРМ, які здымаў кліпы, напэўна, для ўсіх. І яшчэ была гарантыя, што калі Анатоль Вечар здыме кліп, то гэты кліп абавязкова будзе паказаны ў ягонай праграме «Акалада» і наогул з'явіцца ў беларускай тэлевізіі. Мы звярнуліся да Анатоля, і ён прызначыў дзень, і ў яго былі нейкія намётки, як ён будзе ўсё гэта здымаць. Ягонай прапановай было, каб стварыць вось гэты туман. Ён не пачаў шукаць далёка, ён пачаў шукаць блізка. Ён прапанаваў выкарыстаць дымавыя шашкі. І запрасіў штатнага піратэхніка, а штатным піратэхнікам працаваў там былы вайсковы, такі мужчына, на два пакаленні старэйшы за нас, такі дарослы, вельмі адказны. Ён прынес дзве вайсковыя дымавыя шашкі, і кожная з якіх каштавала па 5 даляраў, то бок разам 10 даляраў. І яшчэ мы для таго, каб здымаць кліп на вуліцы, была зіма, было холодна, быў снег, мы набылі некалькі пляшак гарэлкі. Гэта і быў кошт кліпа, здаецца, вось гэтыя 10 даляраў на дымавыя шашкі і на ганарар гэтаму піратэхніку і некалькі пляшак гарэлкі. Здымкі адбываліся ў лесе, можна казаць, гэта такі востраў леса ад парка Челюскінцаў, там праходзіць дзіцячая чыгунка, і вось там такая выспачка з лесу, тут інтэрнаты, тут канал вілейскі, і там, каб не было бачна горада, гарантавана не было бачна горада, таксама быў патрэбен гэты туман. У гэтым самым месцы, дарэчы, сняты легендарны кліп гурта НРМ «Паветраны шар». Вось менавіта ў гэтым кавалачкі леса. Мы здымалі гэты кліп вельмі хутка, проста хадзілі па лесе, я сядзеў вось з гэтай гітарай, менавіта з ёй. Вы можете ее убачить в клипе. У меня были вот такие долгие волосы, дубленки. На нас на всех были дубленки. И еще там некая вопротка, бо было холодно. Был гэтый туман от гэтых дымовых шашек и снег. Ну и вот все это мы сняли. Але нам подалось, что материалу не хапает. Тому другую частку клипа мы сдымали у репетиційної студії гурта НРМ. Ми тоді репетували на колекторній, у сутареннях. І ось на цій базі НРМ була знята ще друга частка, студійна частка. Там Вероніка і Змітер співають у мікрофон, а я сиджу так само з цією гітарою і граю пісню «За туманом». Справа в тим, што песня «За туманом» на доўгія гады сталася галоўным хітом гурта Крыві. І мы заўсёды, нават калі выходзілі на адну песню, то мы выходзілі з песняй «За туманом». І мне трэба было весь час яе выконваць, весь час пералажваць гітару. Толькі на адну гэтую песню, таму што все астатнія песні былі зайграны
нормальным строем. Я почав выдумлять, як мне порадить с этой ситуацией. Я набыл себе, есть такие колки для банджо, кантривые колки. Замест звичайная колка, ты ставишь этот колок, и одним рухом можно скинуть струну на ре. То бок, вот я на ми в этом становище, вот так скидаешь на ре. Але мне ж треба было и третью струну скидать на тон. Я набыл два таких колка, поставил еще один сюда. Я скидал два, потом два назад. У меня некий момент это привело до того, что я не лежали у меня в неком кейсе, и вот тут моя гитара взломалась, когда мы ехали на гастроли у меня в Мечину. Я приехал на некий фестиваль и без гитары. И там у меня в Мечине литерально за один день мои знакомые с музычной крамы у Кройцберге мне склеили этот гриф. И зараз тут есть, навод бачно быть, это шоу от этой склейки. Я пришел до высновы, что треба менять эту ситуацию с этими банджевыми колками. Треба вертаться до нормального ладу. Тем более, что песня гучит в тональности ми, тому сенса практически нема. Одинная складанность – это вот эта секунда. И я вырашил неким чином адаптовать свое аранжевание до нормального гитарного ладу. И здарился новый цуд. Высветилось, что это цалком махчима, что вот этот гук. Цалком досягальный на звичайном ладе. Одинная проблема – физиология. Вот утримать всю песню, вот этот суппорт, вот эту секунду, вот эту позицию, когда ты робишь это первый раз, досить складано. Але для моих учнев это стало практикованием. Тому те, кто начинают у меня учиться, они начинают именно вот с этого аккорда, именно с этой песни. Ну, не только из яе, але я их заставляю выучить яе одной из первых. Потому что, когда вы научитесь играть всю песню в такой позиции, у вас адаптуются менавито те тяглицы, какие треба. И вот этот аппарат, постановка руки, одразу будет такая, как треба. Тому это является одной из фирмовых фишек моей музычной школы «Граем». Але это еще не вся история. Я начал играть эту песню на всех своих концертах, навод, когда я уже сошел с гурта «Криви», когда я уже начал играть самостоятельные концерты со своим гуртом «Підпав», який потом переродился в гурт «Папороть», я завсюди вертався до этого аранжування, потому что мне кажется, это такое клеймо, это вельми істотная, зауважная частка гучания белорусской этичной музыки, менавіта это аранжування. И оно прошло невеликий такий генезис так само. У пятом куплете, перед тем, как начинается вокалис, я сам, когда спеваю эту песню, я крышечку изменяю мелодию, я ухожу крышечку в гору, подвышаю. И в аранжевании, вот эта секунда, так само переносится вот сюда. И она створяет вот такое гучание. Еще вострейшее, еще больше высокое, еще больше нечеканное. И в моем новом выконании завсёды перед пятым куплетом появляется вот эта секунда. Я тогда вымушен уже перенести басы ре и до с пятой струны на шестую. Вот этот блюзовый недотяг я роблю наоборот, выше. Аранжевание робится еще прихожейшим. Треба отзначить еще одну отметность этого аранжевания, этой песни. Яна мае нерегулярный ритм. Яна быцем бы мае 4 чверти, але у некий момент, как часто бывает в народных песнях, яна иде за вокальной линией, за текстом, за этими рядками, и в одном месте один такт укороченный. И это створяет такую кульгавость, але не зусім кульгавость. Яно створяет
так и довер, потому что музыка как бы идет за вокалом. Для меня это стало так само символом веры. Я, когда працую над этничными песнями, я завсёды спробую утримать оригинальный вот этот вокальный першопочатковый помер. Навод, когда он разбурает танцевальность, я тогда спробую створить танцевальность с иншей крыницы взять. Выником этой працы зробилася черговое аранжирование песни «За туманом». Зараз уже цалком мое, зробленное для гурта «Папороть». Это аранжирование для гурта «Папороть» я створил уже тут, в Варшаве скончил працу над ним. И там под это гучание, мое сучасное концертное гучание, подкладены трип-хоповые бубны, а вот этот холодный морозный туман створены уже и снова с допомогой электроники. И подчас концертов я буду выконывать это все на гитары, а махчима уключу плейбэк. То бок песня зробила полное коло от плейбэку Юрия Ведронка праз 30 год живого выконания и зараз будет уже новый, сучасный плейбэк.

Двухмянность и страх учит нас мудрости любить день. Але уже свежей рукой.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Президент Сербии объявил дотерминовые выборы. У першиню цалком белорусская команда переплыла Ла-Манш. У кобылянцы открылся сквер имя Миколая Гайдука. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных поведомлений. Президент Сербии Александр Вучич объявил дотерминовые президентские и парламентские выборы. Это мои апошние дни и тыдни на посаде президента республики. После этого я сойду в отставку, заявил Вучич перед тысячами прихильников керовной сербской прогрессивной партии на митингу 27 червеня у Белграде. Его другий и апошний президентский термин заканчивается у наступном годе. Вучич не удокладил дату своей отставки и терминов проведения новых выборов. У Сербии уже больше за полторы годы протягиваются антиурадовые протесты, которые начались после обвалу навесу на чыгуночном вокзале у Новом Саде. Тогда загинули 16 человек. Причиной трагедии, которая отбылась 1 листопада 2024 года, протестовцы называют коррупцию, выником якой стало неякостное будовництво вокзала. Проведение дотерминовых выборов было одним из основных потребований демонстрантов. Агентство громадской аховы здоровья Франции поведомило у неделю о повеличении колькости штодённых смертей подчас аномальной спякоты за опошние 5 дён. С 24 червеня установа зафиксовала прикладно на 1000 смертей больше, чем у попередние месяцы. Гэта першапачатковая лічба, верагодна, будзе расти, мяркуюць у агентстве. При гэтым 85% зарегистрованных смертей припадая на людей старейших за 65 годов. Об спортивных белорусских досягненнях. 5 белорусок, которые живут у США, Британии и Литве, у першиню у истории у складе цалком белорусской эстафетной команды переплыли пролив Ла-Манш. Команда Belarusian Swim Sisters переодолела один из самых складанных маршрутов у открытой воде за 14 годин 35 хвилин, проплывши каля 52 километров. Ранее белорусские плавчихи уже брали удел у пересечении Ла-Манша, але только у смешанных международных командах. Гэты заплыв стал першим, калі вся эстафетная пятерка складалася выключно с громадянок Беларуси. У команду вошли Дарья Слиш, Марина Шинкаренко, Алена Григорьева, Ульяна Зарубина и Мария Колесова-Гудилина. До заплыву яны рыхтавалися больш за год, тренируючыся у розных умовах – от озёраў Литвы до Атлантичного океану для узбережья Испании. До мясцовой темы. У вёсцы Кабылянка у гміні Міхалова на Падляшы урачыста открыли сквер імя беларускага асветніка, пісьменніка, краязнаўцы і педагога Миколая Гайдука. Паводле яго дачкі Марыі Сушынскай, для сям'і гэта не просто знак памяці, але сведчанне таго, што жыццёвая справа яе бацькі працягвае жыць сярод людзей.
3: Ojciec ma swoją ulicę, ale w Białymstoku. Natomiast to jest miejsce szczególne dla niego ze względu na to, to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy. Język, kultura, historia, wyznanie. Z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie.
2: Бурмістр Міхалова Марык Назарка адзначыў, што новы сквер мае значэнне не толькі для жыхароў Кабылянкі, але і для ўсёй гміны і Падляша.
4: І это очень важно, чтобы мы доценяли людей, которые для нас, не только для целой гміны, не только так для Міхалова, а для каждого кутка нашей гміны были важны. То, як бачым, тыле мешканцаў Кабылянкі прышло, што відно, што гэта ў народі ёсць і гэта народ трэбуе. Мы, яко нашы ўлады, самоуправленцы, зробім усё, щоб людзі добра чуліся ў нашай гміне.
2: По словах мясцовых жыхароў, сквер імя Миколая Гайдука стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Пасля афіцыйнай часткі ўдзельнікі сабраліся ў суседняй аграсядзібе, дзе прайшлі чытанні твораў Миколая Гайдука на беларускай і польскай мовах. Прысутныя таксама атрымалі ў падарунак асобнікі яго эсэ «Меркі майго дзяцінства». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 29, плюс 33. Ветер поуднево-заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио.

так, а она мови не. Як самоваже кипи милость наша, я грядом пенки, она нам не кне. Потом нагле по цауску видела до хербаты на прикуску. Под самоваром сиди моя Маша, як хербата, так натёнка мне.

0: Белорусская музыка у всех часов и стыдал у авторской программе Виктора Сямашки.
1: Кракатук.
2: Джаз по-бернардынску.
3: Кто ж отказывал за музыку на литератских середах у Вильни? Перадусім завадатар клубу Вітальд Гулевіч, які лічыўся ў сваім асяродку маляманам і перад тым набываў адукацыю музыколяга ў Познані, вучыўся ў Сарбоне таксама.
2: Чалавек вельмі сімпатычны і з добрым густам.
3: Паводле ацэнкі Фердынанда Рушчыца. У пары з Гулевічам над музычным складнікам серадаў працаваў Тадэуш Шылігоўскі, які скончыў кансерваторыю па месяцы нараджэння ў Львове, пазней адукоўваўся ў Кракаве і Парыжы, яго паваенная рэшта життя, связанное с тем же Познанем. Ремарка от профессорки Литовской академии музыки и театру Руты Станевичуте.
4: Он тоже был не из Вильнюса. И что интересно, что когда он приехал в Вильнюс, то время тоже меняла сама культурная атмосфера. И скажем, если мы посмотрим те произведения Шелеговского и других даже деятелей польских, поздние 20-е годы, то очень много было такой тематики, связанной с княжеством литовским. Скажем, вот там «Погреб Тестутиса», Кейстута, наверное, было бы, да, по-белорусски.
5: Ну да, да, да, да.
4: Было как бы вот эта старая Литва в широком смысле, да, такой тематики.
3: Спадарня Рута ўжо аднойчы пералічала нам рознанацыянальных вучняў пана Шылігоўскага ў Віленскай кансерваторыі. Сярод іх маладыя джазісты Генрык Чыж і сын Яна Булгака Януш, заўсёднік цукерні Рудніцкага Вітольд Рудзінскі, літувіс Людвік Якаеціс, беларускі этнограф і хормайстр Геннадзь Сітовіч, ўжо згаданы намі кароткатэрміновы беларускі кампазітар габрэйскага паходжання Гнат Столаў.
4: Ідэнтычнасць культурная всегда это выборочная, человек может ее и менять. Но знаете, что Шелеговским интересно, что когда пришла советская власть, он еще не уехал. Он только после Второй мировой войны, когда выталкивали поляков, специально русские из Вильнюса. И он даже вступил в союз советских композиторов и написал свою просьбу принять на литовском языке.
3: Деля иллюстрации Ковинская оркестра Даниэля Померанца.

0: Kanczajem na sionie spotkanie z poezją Alesia Dobrowska-Saroczankawa i woźmiem trzy wierszy poeta, jaki u świeckim życi nazywał się Alech Biembiel, a ciepier wiadomo jak manach świata uśpięska, żerowicka ha manastyra Jan i poet Znicz.
1: Znicz, kali ty i płocią i duszą nie zdarł, коли ты и плотью, и душой нездоров, и боль твой суняться не можа, вспомни, что есть животворный покров Жировицкой Мати Божай. Коли объяскрыльвае бедство у тяжар, и искруся готовы скорыться, иди и возьми соправды Божий дар Жировицкой Цудокрыницы. Коли не отбиться от духов лихих и с прочьмы грехов не подняться, молитва упроси неведомых святых с узорьяв жировицких старцев. И сердце твое легкокрылое и знов свой свет тропятки пригожи, бо вечно над им животворный покров Жировицкой Мати Божией.

0: слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У другой полове червеня отбылся визит Нобелевского лауреата мира, правооборонца, письменника и литературознауса Олеся Беляцкого на Белосточину. Тут для его была подрихтованная великая программа, якая была различена маль на тыдень. Олесь наведывал разные белорусские установы, як навучальные, так и медийные. У тым лику наведал редакции тыдневика «Нива» и белорусского радио «Рация». Наведаў ён таксама і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку.
2: Гэта ніць караля вялікага князя літоўскага Жыгмунта Аўгуста. Гэта яго ўласнаручная подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Ліванскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага княства літоўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая шышка.
3: Лічнымі літарамі.
2: Ну, старабеларуская мова.
4: Черговая кропка вашего такого сильного графика, тут вашего визита на Подляшину, Белосточину, и это центр белорусской культуры, который фактично повстал в тот час, когда вы находились в изневолении.
5: Так, для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что очень важно, вот, то, что польская держава надает увагу национальным меньшинствам, приватности белорусам, и дает возможности для культурного развития, для развития культуры, адукации. И белорусам так само тутэйшым беларусам важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, убачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пажадаў працаўнікам

вот такая мелодия повольная, потому что летишь вянок, там рыба спешается, мелодии такие повольные, и мотывы такие больше такие шлюпные. Ну, ворошили, конечно, самое на будущее замужье, тоже спевают вот такие песни. Конечно, я думаю, что их чакае, и вот это вот такие весельные вот мотывы, что выйдешь замуж, съедешь от родного дома, типа, чтобы хороших посеть, он не узыти, потому что ты уже не будешь там его доглядать, ты уже будешь у иншим доме, у свекра.

могли выбирать куполинку, и купались шины разные, могли идти, такие завадаторы сидят. В песне разгадывается куполинка, как такая, главный персонаж.

0: Каждый раз, когда будут покупать спевник, может быть, продадится, и люди будут гортать, можно будет еще больше спевать песен.
1: У купальский спевник вошли аутентичные песни на сбор зелок и завивание венка, записанные у разные ходы от носьбита у традиции у разных регионах Беларуси. Особливостью книги является наявность QR-кода, который позволяет прослушать оригинальные записи песен.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. У Мянской области милиция разогнала выставу дрифт автомобилей. У Беларуси зникли 4 вёски и 1 поселок. У Залуках на Подляши отсвятковали купалья и отродили дитячий коллектив «Калиночка». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Не меньше за 2 человеки затриманы милицией Уздинского района за организацию, как свержают правоохранники, несанкционованного автофестиваля. Милиционеры звернули увагу на мероприемство про шматликие поведомления громадян об тем, что на дороге Р-23 поблизу вёски Трестянец, каля 50 километров от Менску, тяжко проехать. Автоаматоры, как стало ведомо, ЗАЗ собирались на выставу дрифт автомобилей. МУС заявляю, что с уладами никто такое мероприемство не узгоднял. Удельников запрошали про социальные сетки. Нарад, який прибыл на место, выявил великую колькость транспорту уздовж трассы, а так само массовую колькость людей на пляцовках у лесополосе поблизу. Милиционеры поведомили присутным об необходимости покинуть место несанкционованного сбору, говорится в поведомлении. На место находилось около 600 человек, налишивалось больше 250 транспортных сродков. Административные материалы у дочинения до организаторов и активных удельников накированы у суд. На видео у телеграм-канале МУС показаны двое затриманных мужчин. До інших тем. З днем Конституции повиншевала 28 червня мужный народ Украины Светлана Тихановская. На протягу 30 годов ваша Конституция обещала Украину суверенной, демократичной и свободной. Сегодня украинцы особляют гэтае слово у життё, обороняющие свою Украину и будущую, написала Тихановская на своей сторонце у соцсетцы X. Белорусы, з яе слов, подтримливают свободу и суверенитет Украины. В аналогичном меншаванні год тому политик подтримливала украинцев у борьбе за свободу и справедливость и полную территориальную целостность. Варто означить, что демсилы Беларуси последовательно подтримливают украинский народ, який больше за 4 годы обороняется от полномасштабной российской агрессии. Мясовые депутаты. Мясовые советы депутатов у Витебской и Гомельской областях приняли решение об скасовании нескольких населенных пунктов. Как поведомляется на национальном правовом портале «Право.бай», с карты краины зникнуть 4 вёски, 1 поселок и 5 хуторов. Больше за все населенных пунктов скасовали у Шарковшинковском районе Витебской области. Решение крануло хуторы «Теплая гора», «Мурашина», «Липава», «Червоная горка», «Гузоватка». Так само у этом районе теперь не будет вёсок Пестуны, Дубники, Ятелюшина и Изабелина. В Орхашовском районе на Гомельщине скасовали поселок Кручполье. Решение мясовых улад уступило в силу с 27 червня. До мясовых подей. У вёсы Залуки у гмине городок на Подляше отбылася купальначка. Свято, якое уже 2 десятки годов збирая жыхароў Подляша и гостей региона. Менавіта удельники белорусского коллектива «Калина» 20 годов тому поклали початок этой традиции, кажа сябра коллективу «Залук» Петр Соколовский.
3: Як я помню, то уже 20 лет мы тут. Мы начали, яко зацьку «Калина», мы начали купальне тут, на гэту. А потом перенял Дом культуры в городку. И они теперь это ведут, а мы далее живем. У речку треба скочить, девку треба завести, у лес на папороть, хай шукає кветки. Ну, часом находят.
2: Сёлета одной из головных подзей свята стал дебют одновленного дитячего коллектива «Калиночка» с Залук. Поводле кіраўніцы гурта, наставницы Ганны Коменш, головная мета – передать детям белорусскую мову, песню и мясцовые традиции.
4: И песня «Прилетели куры», ее спевали многие девчаты, в интернете можно знайти, на, вот, на славянском базаре с дитячим, эта песня гучала калісті. Мы ее трошку переробили под себе, у нас больше куплетов, и у нас не только песня, у нас еще танец. Головное, как было цікаво. И эта песня, и она такая, якую все хочут спевать, все хочут танцевать.
2: У программе «Купальнышки» были концерты белорусских и мясцовых коллективов, традиционное шествие «Дараки Супрасль» и пускание вянков на воду. Свято організаване Гмінним центром культури у городку, Гмінний городок і об'єднанням Залукіна Цупраслю. Уже шмат годов застається одной из найбольш познавальних імпрез, які заховують білоруські і славянські купальські традиції на Подляши. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 29 червня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Температура паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Славная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Президент Сербии объяснил дотерминовые выборы. У першиню цалком белорусская команда переплыла Ла-Манш. У кобылянцы открылся сквер имя Миколая Гайдука. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Почнем с международных поведомлений. Президент Сербии Александр Вучич объяснил дотерминовые президентские и парламентские выборы. Это мои опошние дни и тыдни на посаде президента республики. После этого я сойду в отставку, заявил Вучич перед тысячами прихильников керованной сербской прогрессивной партии на митингу у Белграде. Его другий и опошний президентский термин заканчивается у наступном годе. Вучич не удокладнил дату своей отставки и терминов проведения новых выборов. У Сербии уже больше за 1.5 года протягиваются антиурадовые протесты, которые начались после обвалу навесу на чыгуночном вокзале у Новом Саде. Тогда загинули 16 человек. Причиной трагедии, которая отбылась 1 листопада 2024 года, протестовцы называют коррупцию, выником которой стало неякостное будовництво вокзала. Проведение дотерминовых выборов было одним из основных потребований демонстрантов. Агентство Громадской охраны здоровья Франции поведомило у неделю о увеличении количества ежедневных смертей по час аномальной спякоты за последние 5 дней. С 24 червня установа зафиксировала прикладно на 1000 смертей больше, чем у попередние месяцы. Эта першопочатковая лишба, вероятно, будет расти, меркуют у агентстве. При этом 85% зарегистрированных смертей припадая на людей старейших за 65 годов. О белорусских спортивных досягнениях. 5 белорусок, которые живут у США, Британии и Литве, у першиню истории у складе цалком белорусской эстафетной команды переплыли пролив Ла-Манш. Команда Belarusian Swim Sisters переодолела один из самых складанных маршрутов у открытой воде за 14 годин 35 хвилин, проплывши каля 52 километров. Ранее белорусские плавчихи уже брали удел у пересечении Ла-Манша, але только у смешанных международных командах. Гэты заплыв стал первым, когда вся эстафетная пятерка складалась выключно с громадянок Беларуси. У команду вошли Дарья Слиш, Марина Шинкаренко, Алена Григорьева, Ульяна Зарубина и Мария Колесова-Гудилина. До заплыву яны рыхтавалися больше за год, тренируючися у разных умовах – от озера у Литвы до Атлантичного океану на узбережье Испании. До мясовой темы. У вёсцы Кабылянка у гмені Михалова на Падляши урачисто открыли сквер имя белорусского осветника, письменника, краязнаўцы и педагога Миколая Гайдука. Поводле яго дачки Марии Сушинской, для сям'і гэта не просто знак памяти, але сведчанне того, что жыццёвая справа яе бацькі працягвае жыць сярод людей.
3: Отец на своем улице, але в Бемстоку. На том место есть место шчególное для него, ze względu на то, что была его краина счастливости. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy. Język, kultura, historia, wyznanie. Z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie.
2: Burmistrz Michalowa Marek Nazarka odznaczył, że nowy skwier ma znaczenie nie tylko dla życharów Kabylanki, ale i dla wszystkiej gminy i Podlasza.
4: To bardzo ważne, żeby my doceniali ludzi, którzy dla nas, nie tylko dla całej gminy, nie tylko tak dla Michalowa, ale każdego kutka naszej gminy byli ważne. Tu, jak baczymy, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to u narodzi jest i to naród trebuje. My, jako nasze władze samorządowe, zrobimy usiło, żeby ludzie dobrze czuli się u naszej gminy.
2: По словах мясцовых жыхароў, сквер імя Миколая Гайдука стане не только местом памяти, але и центральной просторой для отпочинку всей вёски. После официальной частки удельники собрались у суседней агросядзібе, где прошли чытанне твораў Миколая Гайдука на белорусской и польской мовах. Присутные так само атрымали у подарунок особники его эссе «Мерки майго дзяцінства». Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 29 червня, на белорусско-польском помежье сонечно и спякотно. У другой полови дня махшимы короткочасовые дожди. Температура по ветра днем плюс 27, плюс 34. Ветер полночно-заходний до 9 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Что-то не так!
6: Штось не так! Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
7: Вітаем. Кажуть, что прогресс человечества вымирается не колькостью новых технологий, а тем, какие проблемы оно вырашает. Покуль одни запускают штучный интеллект, роботов и рыхтуются колонизовать Марс, іншие спрашаются, ці плоская Земля. Третьи два тыдни готовят котельню до зимы, а четвертые шукают экстремизм у мастацкой литературы. У вынику каждый живе в своей реальности. Негде головная проблема, как доставить человека на іншую планету. Негде, как доставить его до горячей воды. А десьте, как сделать так, как после романа про Гомель не довелось признавать экстремистскими еще и карту города. Про все это в черговом выпуску программы «Штось не так».
5: Что-то не так!
6: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидемце было не так? От понеделка до недели.
8: Спевак и выконаўца песни «На маленьком плоту», у якой героя твора несе аккурат маленький плыт скрозь буры, дождь и грозы, Юрий Лоза написал про ситуацию у Крыме. Музыкант поскардился, что родичи с Керчи поведомляют про удары по городе, про проблемы с поставками палива. Маўляў, раюць у ближайший час устрыматься традыцыйной поездки у Крым. Бо туды ездили звычайно на авто, а ситуация с бензином не наладживается. У вынику традыцыйная поездка на море опынулася под пытанием, пишет Юрий Лоза. И отпачыць хочется, и сумнения не покидают.

штучный интеллект, роботы, Starlink, подрыхтоў комиссии на Марс, а у Беларуси до гэту лета перыяд, калі во всех домах на 2 тыдні отключают горячую воду. Здараецца гэта кожны год. Чаму у европейских краинах такой профилактики нема? Пытанне до беларускага министерства ЖКХ, якога між іншым так само у Европе нема. Может, тому и горячую воду у нас отключают, а там не. Бо чым же яшчэ будзе займацца министерство ЖКХ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Европой, то у Мінску проходили европейские гульни. И вось падыход тады был цалкам европейский. На гэты час во всем городе отменили отключение горячей воды. Однако не цалкам, а только на момент проведения гульняў. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами, тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменьше без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячей населения. Тут отключить воду во всех районах одразу. Причина – подрыхтовка городской котельной до нового отепляльного сезона. У Рогачёва горячей воды не будет с 16 по 17 липня 11 суток, у Светлогорска только с 7 по 10 липня. Жыхароў просят просто потерпеть. Так что, покуль одни краины рыхтуют полеты на Марс, у Беларуси протягивают рыхтоваться до отепляльного сезона. И меркуючи по штогодовых отключениях, гэтая миссия оказывается значно складанейшей за межпланетную.

0: ніхто мне.
1: Сторонку Instagram гомельской письменницы Югасі Каляды признали экстремистской. Рашэнне принял суд Глузского района, які у апошній час выглядает так, быццам набыл особную специализацию – хуткасное помножение экстремистских справ. Бо менавіта гэты суд особливо активнейшее у справе признания экстремистами.

0: Что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Что здарылося у Крыме? Чому у некоторых россияцев порушены причинно-выниковые сувязи? Какие высновы можно зарабить с ситуации с ретрансляторами? На гэтае и іншыя пытанні отказывая редактор.

0: Директор проекта «Дік Медіа» Олесь Ляучук у розмові з Миколом Бянько.
1: Олесь, привітання. Може бути, відсочуєш новини, які до нас заходять з Криму, так? Кажуть, що там пропав бензин, кажуть, що там проблеми з транспортом, з продуктами, відповідно, ну і один за іншим мости зникають.
2: Да, добрий день. Це ж добра новина.
1: Я от якраз питаю, добра чи ні? І для кого добра?
2: Ну, да. Ну, почнем з того, що до 13-го года, там до 14-го года там нічого не зникало. Я сам був в Кримі у свій час, коли це був полвиспа українська. Там було дуже шмат смачної їжі. Там було дуже смачне сало. Там було чисте, пригоже море. И там было просто завались бензина. Что их сдарилось, что случилось, я не понимаю.
1: Ну, я не разумею. Вот, ну, жихары Крыма оказали в 2014 году хоть камни с неба, так, али мы хочем быть с Россией. Ну, вот камни полетели.
2: С камней они смогут добывать бензин, не ведаю. Ну, это, я думаю, логичная ситуация. Куди приходит Россия? Я не ведаю ни одной краины на свете, куди пришла Россия, там жить стало лепей. Ну, тому все закономерно. Хотели за Россию, ну, едете на ослах.
1: Меня что удивляет, коли я мониторю так социальные сетки, вот, особливо российских селебрити, ну, часом доводится такими садомазохизмом заниматься, и они широ удивляются, что случилось. Так вот тот же Юрий Лоза, який верить в теорию плоской земли, зараз опубликовал пост в вельми резонансную Фейсбуку. Ребятушки, что делается? Так, может, бензин на самом деле и не появится больше, и как нам поступить? Как мне добираться теперь там, да, до великой земли? Ему пора или на маленьком плоту, так?

0: адкуль вот это вот, скажем так, слепота рассеется? У тебя это не слепота на самом деле.
1: З іншого боку, как обмерковывать такую новину, треба звернуться до психиатра. Я не психиатр, и мне тяжко ставить диагноз таким людям. Ну, я думаю, это праца российской пропаганды. С того часу, как развалился СССР, в великой количестве российских регионов не изменилось ничего. И они не ездят по свету, они не видят, что отбывается. И возникает такая ситуация, что они просто поза реальностью, у них иншая реальность, они не разумеют, что отбывается в свете. И что никто не хочет нигде бачить Россию, что они все достали, что Россия небезпечная краина для всех. И, ну, и как бы они замкнулись в своей раковине, хай у них сидеть.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20 годин, у Польши 19. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. У Минской области милиция разогнала выставу дрифт автомобилей. У Подляжского музея народной культуры открылась выстава, присвеченная традиционному мясовому строю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных подей. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. Мета – зробить доступными архивные материалы тайной полиции коммунистичной эпохи до 70-й годовины подавления венгерского повстания 1956 года, якое будут отзначать 23 кастрычника. Раскрытие архивов плануется сопроводить створением незалежной комиссии с уделом дейных супрацовников спецслужб, историков и архивистов. Яна повинна вызначить, какие документы могут заставаться засакрешенными. Сярод выключению материалы, раскрытие яких поводли проекта, можа нанести шкоду относинам Венгрии с краинами Евразвяза, Европейской экономичной просторы або НАТО. Про гэта поведомляя Bloomberg. От часу российско-белорусских учений «Захад-2021» Беларусь успрымается украинцами як погроза, кажа амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор. Тому шмат проблем, якія выникают у белорусских громадян во Украине, связаны с безпековым фактором. Бо Республика Беларусь застается плацдармом для наступу на Украину.
3: Те, що після осені 22-го року було, грубо кажучи, заморожено цей напрям, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт. Це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Нагадаю, что 24 лютого 2022 года российские войска ворвались в Украину, у тым лику с территории Беларуси, после проведения вучения «Захад-2021». До інших тем. Не меньше за два человека затриманы милицией Уздинского района за организацию, как стверджают правоохранники, несанкционированного аутофестиваля. Милиционеры звернули увагу на мероприемство про шматликие поведомления громадян об тым, что на дорозе Р-23 поблизости у вёски Трестянец, каля 50 километров от Минску, тяжко проехать. Аутоаматоры, як стало вядома, собрались на выставу дрифт автомобилей. МУС заявляет, что с уладами никто такое мероприемство не узгоднял. Удельников запрошали про социальные сетки. На месте находилось каля 600 человек. Налишивалось больше за 250 транспортных сродков. Администрационные материалы у дышинения до организаторов и активных удельников накированы у суд. На видео у телеграм-канале МУС пока показаны двое затриманных мужчин. До мясовой подеи. У Подляжского музея народной культуры открылась новая часовая выстава «Струй традиционный с теренов воевудства Подляскего». Это первая экспозиция, якая настолько широко представляет богатие одения разных часток подляжского воеводства. На выставе собраны экспонаты со сбору Подляжского музея народной культуры, округового музея в Сувалках и музея Сокольщины. Кажа, суавтор экспозиции, доследчица народного строю Эльжбета Піскаш-Бранікова.
4: Выстава берзо przemyślana, składa się z trzech w zasadzie części. Na dwóch pierwszych pokazujemy stroje z okolic Białego Stoku, Bielska Podlaskiego, stroje drobnoszlacheckie, trudno powiedzieć, że one są z okolic Ciechanowca, głównie przez drobną szlachtę, stroje z okolic Sokółki, Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska.
2: Особное место на выставе занял строй из Люблинского воеводства, який на протягу многих годов помилково воспринимался как подляжский и тривало увайшов у массовую культуру менавіта под такой назвой. Экспонат вылучили особенно с адмысловой познакой. Гэта не подляжский строй. Каб звернуть увагу наведвальников на гэтую распаўсюджаную помилку.
4: Walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia. Na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony.
2: Выстава строю будзе працаваць у Падляжскім музеі народнай культуры да 30 кастрычніка 2026 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 29 червня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Температура паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

Новая праца для третьего рейху. Пасля пришла погроза, связанная с партизанским рухом, коли звычайные жыхары могли загинуть за оказание допомоги партизанам альбо за ее отмову. Сегодняшняя передача с серии «Спад для шародам. Месцы. Падеи. Люди» будет присвеченная тем падеям свыше 80-годовой давнины, мачаная в очима героев моих ранейших передач. Тады. Дзяцей. При микрофоне Анна Шайковская. Заставайтесь с нами.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Владимиру Зенісіку родам звалила у Гарадоцкай гміні пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі звыш 80-гадовай даўніны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. У Минской области милиция разогнала выставу дрифт-автомобилей. У Подляжского музея народной культуры открылась выстава, присвеченная традиционному мясовому строю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных подей. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. Мета – сделать доступными архивные материалы тайной полиции коммунистичной эпохи до 70-й годовины подавления венгерского повстания 1956 года, якое будут отзначать 23 кастрычника. Раскрытие архивов плануется сопроводить створением незалежной комиссии с уделом дейных супрацовников спецслужб, историков и архивистов. Яна повинна вызначить, какие документы могут заставаться засакрешенными. Сярод выключению материалы, раскрытие яких поводли проекта, можа нанести шкоду относинам Венгрии с краинами Евразвяза, Европейской экономичной просторы або НАТО. Про гэта поведомляя Блумберг. От часу российско-белорусских вучэнняў Захад 2021 Беларусь успрымается украинцами як погроза, кажа амбасадар по асаблівых доручэннях МЗС Украины Ярослав Черногор. Тому шмат проблем, якія выникают у белорусских громадян во Украине, связаны с безпековым фактором, бо Республика Беларусь застается плацдармом для наступу на Украину.
3: Те, что после осени 22-го року було, грубо кажучи, заморожено цей напрям, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт. Це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Нагадаю, что 24 лютого 2022 года российские войска ворвались в Украину, у тым ліку с территории Беларуси, после проведения вучэння у Захад 2021. До інших тем. Не менш за два человека затриманы милицией Узденского района за организацию, как стверджают правоохранники, несанкционированного автофестиваля. Милиционеры звернули увагу на мероприемство про шматликие поведомления громадян об тым, что на дорозе Р-23 поблизости из вёски Трестянец, каля 50 км от Минску, тяжко проехать. Аутоаматоры, как стало вядома, собрались на выставу дрифт автомобилей. МУС заявляет, что с уладами никто такое мероприемство не узгоднял. Удельников запрошали про социальные сетки. На месте находилось около 600 человек. Налишивалось больше за 250 транспортных сродков. Администрационные материалы у дочинения до организаторов и активных удельников накированы у суд. На видео у телеграм-канале МУС показаны двое затриманных мужчин. До мясовой подеи. У Подляжским музея народной культуры открылась новая часовая выстава «Струй традиционный с теренов воевудства Подляскего». Это первая экспозиция, якая настолько широко представляет богатство одения разных часток подляжского воеводства. На выставе собраны экспонаты со сбору Подляжского музея народной культуры, округового музея в Сувалках и музея Сокольщины. Кажа суавтор экспозиции, доследчица народного строю Эльжбета Пискаш-Бранікова.
4: Выстава берзо przemyślana, składa się z trzech w zasadzie części. Na dwóch pierwszych pokazujemy stroje z okolic Białegostoku, Bielska Podlaskiego, stroje drobnoszlacheckie, trudno powiedzieć, że one są z okolic Ciechanowca, głównie przez drobną szlachtę, stroje z okolic Sokółki, Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska.
2: Особное место на выставе занял строй из Люблинского воеводства, які на протягу многих годов помилково воспринимался як подляжский и тривало увайшов у массовую культуру менавіта под такой назвой. Экспонат вылучили особенно с адмысловой познакой. Гэта не подляжский строй. Каб звернуть увагу наведвальников на гэтую распаўсюджаную помилку.
4: Walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia. Na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony.
2: Выстава строю будзе працаваць у Падляшскім музеі народнай культуры да 30 кастрычніка 2026 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 29 червня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня завершаем цикл тем, связанных с разважаниями психолога и теолога Рола Мея. У минулый раз мы казали про тревогу. Для Мея тревога – это наставник. Наставник, який показывает, что приспел час выбирать и нечто изменять у себе, у своем житті. Увага, изменять не у кимсти, а менавіта у самих себе. И вот эта тревога завсёды штурхает нас до певного конфликта, не только внутреннего или внешнего. И пожадано, каб конфликт был максимально контролированный. Каб змагаючыся за своё життё, за своё счастье, мы побач собою нікога не нішчылі. Бо часом у такі моменти, моменти самосвярчення, коли робимо нові кроки у житті, може проявитися те, що називаємо ілживою твердостю. Гэта спроба йти по головах. Гэта тады, коли перетвораємо свою моць, якою можемо скористатися достатково етично, морально, але як би використовуємо гэтую моць гвалтовно, перетвораємо свою моць гвалт, що часом гэтая твердость заканчивається навіть туремними кратами. З іншого боку, можна наадварот бояться подняти голову и празмерно осторожничать. И тады топтать будут уже нас. И сегодня мы поразмовляем про то, как знайти баланс. Как иметь вот эту внутреннюю здоровую твердость. Твердость, как заставаться собою, аутентичным человеком. И одночасово иметь мягкость. Мягкость, как быть, вядома, открытым до інших людей. Сам же Рола Мей стверджає, что сапраўдная человечая сталость — это не выбор помеж гэтыми полюсами, помеж мягкостью и твердостью, а одинство, парадоксальное одинство, как раз таки и мягкости, и твердости одночасово. И каб зразуметь эту глубину, нам необходимо спочатку выкрыть фальшивые подходы, фальшивые маски. Маски, которые нередко мы принимаем за цноты. Например, часто то, что мы называем твердостью, упевненностью, на самой справе является только броней. Броней человека – бронёй, якую чалавек апранае ад страху. Бронёй, якую чалавек апранае ад унутранага бясілля. Падобна казаў, дарэчы, Джордан Пітерсон, што сапраўдная дабрыня –

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.